Вярвай, что я на ругая, но по-женски как-то зная, после всички нека кажат, вот это дойде. Колко шалко. Ще го кажа с